намиккараарума таккуа илигиуккит ангиқарсимава чаакуулаппуллунгалуу